Ашпрен ли по-браса, ряво кожови текста, твое кокитне критне взбуя йоско мине. Твое тело е ко магнит, е зазнорит како усвит, предързно зрей отзад и от сприт твое облине. Запеливай маш очи, у них похота се искри, рис чудно ни, да мошки сполза таборине. Prelepa si, dokler molčiš, vendar pa, ko spregovoriš, normalnega.